Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, сейчас я буду задавать вам вопросы, и мы посмотрим, сможете ли вы угадать, кто я. И сколько подсказок вам потребуется? Первое. Я был земледельцем. Я пахал поле на валах. Я попрощался с моими родителями. Я был слугой и другом Илии. Итак, я надеюсь, что вы догадались. Сегодня я расскажу вам о Елисее. Но вначале мы с вами послушаем песню.

Бог избрал Елисея нести служение, которое выполнял Илия. С того дня прошло много лет. Елисей все это время был вместе с Илией, помогая ему, а также учась у него. Время жизни Илии на земле подходило к концу. Его жизнь была наполнена удивительными и необыкновенными событиями. Бог использовал его, чтобы сообщать нечестивому царю и царице вести, которые они не хотели слышать. Они ненавидели Илию и хотели его убить. Только Божье присутствие и забота спасли ему жизнь. Вы, может, вспомните несколько событий, когда Бог показал, что он был с Илией и заботился о нем чудесным образом. Бог все время пребывал с Илией. Бог все время пребывает со всеми своими детьми. Наш великий Бог пребывает везде, но особенно близок Он к своим детям. Как замечательно, что хотя в разных частях мира есть тысячи и тысячи людей, которые являются Его детьми, Он близок каждому своему чаду. В Библии Он говорит: «Не наполняю ли я небо и землю?» Он так велик, что может быть со всеми своими детьми одновременно. Так же он был и с Илией. Но вот подошло время, когда Бог собирался взять Илию на небо, так как его миссия здесь на земле была закончена. И Илия, и Елисей знали это. Они шли вместе из города Галгал, когда Илия сказал Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ифиль». Но Елисей не хотел оставлять его. Он знал, что будет скучать без него. Поэтому он ответил: «Жив Господь, я не оставлю тебя». Задолго до этого Илия организовал школы, чтобы помочь молодым людям больше узнать о Боге. Они назывались школами пророков. А молодых людей, которые там учились, называли сынами пророков. Когда Илия и Елисей пришли в Ифиль, они встретили этих молодых людей. Казалось, они знают, что Илия скоро уйдет на небеса. Они отвели Елисея в сторонку и спросили: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет твоего господина?» «Да», — ответил Елисей, — «я также знаю. Тихо, молчите». И опять Илия обратился к Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». Но Елисей и теперь не покинул своего учителя. В Иерихоне была другая школа пророков. Эти пророки тоже сказали Елисею: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет господина твоего?» Елисей ответил: «Я также знаю это. Тихо, молчите». Эти пророки знали, что что-то должно произойти. Им хотелось увидеть, что же случится с Илией, поэтому они поднялись на возвышенное место и оттуда наблюдали за двумя удаляющимися пророками. Илия сказал Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». Но Елисей ответил: «Жив Господь, не оставлю тебя». Елисей хотел эти последние минуты провести с Илией, потому что вскоре он должен будет оставить его. Есть разница между обыкновенным другом и Богом, который стал тебе другом. Твой приятель или самый лучший друг, даже твои родители, не могут с тобой находиться постоянно. Но не так Бог. Очень давно Бог обещал одному из своих слуг: «Я не оставлю тебя». Если ты являешься Божьим детем, Он всегда рядом с тобой, где бы ты ни находился. Ни один человек не может быть таким другом. Даже Илия не был таким. Вскоре ему придется оставить Елисея. Когда Илия и Елисей достигли реки Иордан, Илия снял свой плащ и ударил им по воде. Река расступилась, и оба пророка прошли по суху на другой берег. Сыны пророков наблюдали за ними издалека. Они видели, что Бог пребывал с Илией. Он пребывал с ним в течение многих лет и сейчас все еще был с ним. Дорогие ребята, возможно, кто-то из вас приходит в другую школу
И вам немножко страшно, так как вы там никого не знаете. Быть может, вы думаете, мне не хочется ходить туда одному. Но вы не один. Бог пребывает с вами. Вот что Он обещает вам. Не оставлю тебя и не покину тебя. Он будет пребывать с вами в течение всей вашей жизни так же, как Он пребывал с Илией. Старый пророк обратился к Елисею. «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя», — сказал он. Елисей знал, чего он хотел. Он сказал: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Другими словами, Елисей хотел, чтобы сила, благодаря которой Илия исполнял свое служение, перешла на него. Елисей знал, что Илия, его учитель, имел огромную силу и власть от Бога, и Елисей хотел тоже иметь ее, чтобы выполнять Божий труд. Но это было как раз то, чего Илия не мог дать. Только Бог мог дать эту силу и власть. Елисей знал, что он очень нуждается в том, чтобы Божья сила пребывала в нем, если он хочет быть пророком. Поэтому он просил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». «Трудного ты просишь», — ответил Илия. «Но если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так».

И вот два Божьих человека шли вместе и беседовали. Неожиданно появилась огненная колесница и кони огненные. Они прошли между Илией и Елисеем, и Илия был в вихре унесен на небо, а его плащ упал на землю. Когда Елисей увидел, что Илия уходит, он воскликнул: «Отец мой! Отец мой! Колесница Израиля и конница его!» Елисей больше не видел своего учителя. Илия был взят на небо живым. Почему он ушел на небо? Он был готов встретиться с Богом, потому что верил, что Бог спасает его. А вы? Готовы ли вы встретиться с Богом? А вы пойдете на небо? Ведь только Божьи дети будут вместе с Ним на небесах. Вы можете войти в семью Божью и стать Детем Божьим, если доверитесь Господу Иисусу, чтобы Он спас вас от грехов, потому что Он умер на кресте, взяв на Себя ваше наказание за грех. Вы доверились Господу Иисусу как своему Спасителю? Если да, то вы Дитя Божье. Библия говорит: «А тем, которые приняли Его, то есть Господа Иисуса, верующим во имя Его дал власть быть чадами, то есть детьми Божьими». Веровать во имя Его значит доверяться Ему. Только Божьи дети знают, что Бог пребывает с ними постоянно. Только Божьи дети будут вечно жить с Богом. И Илия был тоже с Богом. Но что произойдет с Елисеем? Будет ли Бог с ним? Получит ли он силу и власть, что были у Илии? Наверное, Елисей.

его, чтобы он занял место пророка Илии. Бог дал понять Елисею, что он с ним точно так же, как был с его учителем. Как же хорошо знать, что Бог пребывает со всеми своими детьми, не правда ли, ребята? Он пребывает не только с миссионерами, проповедниками или взрослыми христианами. Бог пребывает также и с детьми, которые отдали ему свое сердце, и он нас никогда не покинет. Сыны пророческие наблюдали за тем, как разделились воды реки Иордан. Они поняли, что Бог пребывал с Елисеем особым образом и что он был тем, кого Бог избрал вместо Илии. Поэтому они вышли навстречу Елисею и поклонились ему. Теперь Елисей готовился начать свой труд во имя Бога. Знание того, что Бог пребывал с ним так же, как он пребывал с Илией, изменило его жизнь. Если вы, дитё Божье, помните, что Бог всегда с вами. Когда вы чувствуете себя одиноко, Бог пребывает с вами. Друзья могут покинуть вас, но Бог никогда. В конце вашей жизни Бог возьмет вас на небо, где вы будете вечно с ним, а он с вами. Как чудесно быть дитем Божьим и доверять Богу. Да благословит вас в этом Господь!

Узбекистан – это страна света и солнца, расположенная в центральной части Средней Азии. Каждое утро солнечные лучи начинают свое шествие над предгорьем Памира на востоке республики, затем скользят по пустыне Кызылкул в центре и отражаются в Аральском море на западе. Южное солнце щедро дарит земле тепло, и здесь в изобилии растут виноград и хурма, персики и абрикосы, гранаты и айва. Всем известны сладкие узбекистанские дыни и белое золото Узбекистана – хлопок. Путешествие в Узбекистан откроет вам самобытную культуру и древнюю историю этой страны. Узбекистан – огромная сокровищница исторических памятников, старинных городов и удивительной архитектуры. Названия древних городов звучат как восточная музыка. Ташкент, Бухара, Самарканд, Шахрисабз, Маргилан, Ургенч, Хорезм. Высокие минареты мечетей и медресе, мавзолеи шейхов и дворцы халифов, их голубые купола и яркая мозаика стен привлекают множество туристов. Но мы приглашаем вас познакомиться не с историческими достопримечательностями, а с интересной и необычной для нас жизнью современного Узбекистана. Более 60% граждан Республики Узбекистан проживают в сельской местности.

Сельские населенные пункты называются кишлаками. Кишлаки окружены полями, садами и виноградниками. Дома в кишлаках чаще всего строят из глиняных кирпичей – самана. Глиняные стены сохраняют тепло зимой и прохладу летом. Войдя в узбекский дом, вы удивитесь, потому что в комнатах почти нет мебели. Обычно у одной из стен лежит большая стопа курпачей – узких, тонких ватных матрасов. На них узбеки и спят, и сидят вокруг дастархана – скатерти, которую расстилают на полу или на низком столике вместо привычного нам обеденного стола. Курпачи заменяют хозяевам диваны и кресла, кровати и стулья. Узбекская национальная кухня – это яркие краски природы, вековые традиции и аромат Востока. Пища, которая не оставит равнодушным ни одного гурмана и ценителя истинного вкуса. Самое распространенное и любимое блюдо узбеков – плов. В него, кроме мяса и риса, кладут овощи, пряности, а иногда сухофрукты и айву. А перед пловом вам обязательно подадут ароматный зеленый чай, пиалах и восточные сладости. Вместо привычного хлеба вам предложат душистые узбекские лепешки. Многие хозяйки пекут их сами в специальных круглых печах, тандырах. Нередко рядом с домом растет огромная чинара. Живут эти деревья несколько сотен лет. На юге страны, в Сурхадар-Инской области, есть чинара, которой, как говорят местные жители, 950 лет. Ствол ее в диаметре достигает 7 метров. Если бы это древнее дерево умело говорить, то, наверное, поведало бы вам очень много интересного. Чем дальше проникаешь вглубь страны, тем чаще на обочинах дорог можно увидеть ослов. Люди запрягают их в тележки, перевозят на них различные грузы и ездят на ослах верхом. Коренное население страны – узбеки. Они очень гостеприимны и трудолюбивы. Бог посетил этот народ своей благодатью, и немало узбеков стали христианами. Они читают Библию, молятся живому Богу, сотворившему небо и землю, прославляют Иисуса Христа на богослужениях и несут благую весть о спасении своему народу. В одной из церквей узбекская молодежь решила подготовить детскую рождественскую программу на родном языке и пригласить неверующих гостей, детей и взрослых. Был сделан большой макет города Вифлеема времен Римской империи. Перед восторженными взглядами гостей предстала городская стена со стражами у ворот. За ней дома с уютно светящимися окнами. Чуть дальше был виден хлев с изображением младенца Иисуса в яслях. А над всем этим темное небо с мерцающими огоньками и большой звездой. Прозвучали проповедь, пение и стихи, прославляющие Иисуса Христа. Дети и их родители слушали, широко раскрыв глаза. Такой интересной истории приглашенные мальчики и девочки не слышали никогда. Затем верующие провели игру с призами, раздали детям пакеты с подарками и пригласили всех на ужин с традиционным пловом. Все гости остались довольны. Бог благословил этот праздник. Воспитание детей в узбекских семьях. В узбекских семьях, как и во всех других, на воспитание детей влияют верования, местные обычаи и культура. Каждого новорожденного ребенка обязательно несут к муле, чтобы он провозгласил в его уши азан, призыв к мусульманскому исповеданию веры. Детей с детства учат исламским традициям, обрядам, преданности вере и родству. В мусульманских семьях родители уделяют большое внимание воспитанию детей, потому что невоспитанный ребенок – большой позор. Дети должны молчать, когда говорят старшие, уступать им место в общественном транспорте, вежливо приветствовать взрослых при встрече и оказывать почтение к пожилым людям. Большой авторитет в мусульманских семьях имеет отец. Обычно дети беспрекословно подчиняются ему. Воспитание детей начинается с младенчества. Новорожденного кладут в бешик, национальную люльку, и специальным поясом перевязывают руки и ноги. Из бешика достают ребенка только для кормления или если отец пожелает общаться с ним. Все остальное время малыш находится в люльке. Он может капризничать, плакать,
Родители не будут обращать на это внимание, а продолжат заниматься своими делами. Так ребенка смиряют. Всех детей, особенно девочек, приучают к стыдливости и целомудрию. Национальная узбекская одежда скромная и закрытая, несмотря на жаркий климат. В кишлаке не увидишь ребенка в шортах или в майке. В отношениях между девочками и мальчиками действуют строгие правила. Им не разрешают общаться и дружить. На улицах они играют отдельно друг от друга. Родители даже не разрешают дочерям обслуживать гостей за столом, если среди них есть мальчики или мужчины. Детей с малого возраста приучают к труду, прививают им любовь к земле, к хозяйству. День в узбекской семье начинается очень рано. До завтрака вся семья приступает к домашним делам. Если дети ничего не умеют делать, это позор для семьи. Большая загруженность хранит детей и подростков от соблазнов. Как-то раз служитель беседовал с одним молодым узбеком и удивился, что тот не запачкался мирской греховной жизнью. На вопрос, как у него это получилось, молодой человек ответил, что ему некогда думать о грехах, потому что он много работает. Даже совершеннолетние молодые люди не имеют права самостоятельно решать вопрос брака. В основном это делают их родители. Строгие национальные обычаи ревностно сохраняются в сельской местности и бедных районах Узбекистана. В города и в более обеспеченные семьи все больше проникает европейский образ жизни и нравы. История Малики. Родители Малики стали христианами. Она с папой, мамой и братишкой стали посещать богослужения. Больше всего ей понравилось слушать библейские истории на детских собраниях, учить христианские стихи и песни. Научившись читать, Малика увлеклась христианскими книгами. Однажды в ее руки попал рассказ «Галочка». Затаив дыхание, читала Малика повествование девочки, полюбившей Бога. Какая у Галочки была вера! И как рано она ушла на небо! Перевернув последнюю страницу, Малика отложила книжку в сторону, уткнулась лицом в подушку и разрыдалась. Ей тоже захотелось так любить Господа, как Галочка. В семье Малики жила с неверующими дедушкой и бабушкой. Бабушке очень не нравилось, что родители Малики стали христианами. Выражая свое недовольство, бабушка неоднократно запирала вечером ворота на крючок и не пускала их домой после богослужений. Не раз и не два приходилось семье Малики идти ночевать в молитвенный дом и возвращаться домой только утром. В одно такое утро Малика вышла во двор, чтобы подмести его. Бабушка, воспользовавшись тем, что их никто не видит, отстегала Малику прутом, приговаривая: «Еретики, предатели!» Как Малике было обидно! Разве они сделали что-то плохое? Вскоре родственники поставили родителям Малики условия: или они оставляют Бога, или оставляют их дом. Они выбрали Господа и оказались на улице. Иисус вступился за семью Малики. Им предложили переехать жить в молитвенный дом. Теперь они могли спокойно служить Богу. Малике очень хотелось научиться играть на пианино, но оно стоило дорого, и родители не могли его купить. Около 3 лет девочка вместе с папой и мамой молились Богу, чтобы он усмотрел эту нужду. И Господь ответил на их молитвы. Из Узбекистана в Россию уезжала христианка. Она предложила папе Малики выбрать себе что-нибудь из ее вещей. Он ответил: «Мы давно молимся о пианино для Малики». Так у Малики появилась возможность учиться играть на любимом музыкальном инструменте, чтобы прославлять Господа. Малика сегодня радуется, что у нее есть на небе отец, который любит ее и отвечает.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмал, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приступим к изучению второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Во всех пасторских посланиях, к числу которых относится и данное произведение, апостол Павел неизменно говорит о двух вещах – о вероучении Церкви и о ее практической жизни. Дело в том, что изнутри любую церковь обязательно должна отличать правильная доктрина и правильное поклонение. А для внешнего мира жизнь церкви должна обязательно демонстрировать добрые дела. Поклонение и вероучение – это внутренняя жизнь церкви, а дела – это ее внешняя жизнь. Именно так церковь должна проявлять себя в мире. Эти самые темы апостол Павел обсуждает на протяжении всего первого послания к Тимофею. В первой главе идет речь о вероучении церкви, а во второй главе говорится о порядке в поместной общине. В наших прошлых лекциях мы подробно говорили о том, что для того, чтобы называться настоящей поместной церковью, собрание людей должно обладать определенными характерными признаками. Во-первых, у такой общины должен быть свой символ веры, описывающий ее вероучение. И, конечно же, это вероучение должно быть правильным. Я люблю говорить, что наличие колокольни на каком-то здании еще не делает из него церковь. Именно об этом шла речь в первой главе данного произведения, в которой говорилось о чистоте учения истинной Божьей Церкви. В этой главе своего послания апостол уделяет основное внимание не столько доктринальным основаниям христианской церкви, сколько предостережением против лжеучений в поместной общине. Особое внимание в этой главе обращено на тот факт, что Евангелие Божьей благодати является центром христианской доктрины и касается личности Христа. Очень большое внимание в этом послании обращено на доктринальные основания поместной церкви, а также на ее практические действия. Дело в том, что основы нашей веры должны быть правильными для того, чтобы могли быть правильными наши поступки. Нередко приходится с жалостью наблюдать, как человек силится поступать правильно, в то время как его идеология и его мышление в корне ошибочны. К сожалению, достаточно долго это продолжаться не может. Вот почему, дав наставление о правильном доктринальном устройстве церкви, Павел переходит к наставлениям о порядке и устройстве практической жизни церковной общины, к изучению которых мы приступаем сегодня. И первая тема, о которой решает говорить апостол, это тема публичных молитв в церкви, а также вопрос о месте женщин в церковном служении. Давайте прочтем первые два стиха этой главы. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Здесь Павел говорит, что христиане должны молиться за представителей власти своей страны. И я воспринимаю эту заповедь как прямое указание на нашу обязанность совершать такие молитвы в церкви. Если перевести это на язык сегодняшних реалий, можно сказать, что представители противоборствующих политических партий обязаны молиться друг за друга. Как-то одного политика, который был известен своими христианскими убеждениями, спросили, молится ли он за своих коллег, других политиков. Он ответил, нет, когда я смотрю на современных политиков, я сразу же начинаю молиться за страну, которой эти политики руководят. Именно это, как говорит Павел, мы обязаны делать. Мы должны молиться за нашу страну, и мы должны молиться за тех, кто наделен властными полномочиями управлять этой страной и всеми нами.
Поэтому, друзья, если вы принадлежите к одной политической партии, а государственная власть находится в руках представителей другой политической партии, все равно молитесь за них. И тогда вы можете ожидать, что когда вы, как представитель своей партии, окажетесь у власти, ваши бывшие политические оппоненты тоже будут молиться Богу за вас и за ваше руководство. Павел говорит, что мы должны совершать молитвы за царей, которые находятся у власти. Вы могли бы спросить, но разве должны мы молиться за находящихся у власти людей, если эти люди являются безбожными и развращенными? Павел говорит, что мы должны возносить Богу такие молитвы даже в тех случаях, когда нашей страной управляет недостойное и развращенное правительство. Мы должны молиться за всех тех людей, которые облечены властью управлять нами. Помните, что когда Павел писал эти строки, власть в Риме находилась в руках кровожадного императора Нерона. И тем не менее, апостол говорит нам, что мы обязаны молиться за царей, какими бы они ни были, дабы, благодаря этим молитвам, нам удалось проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Дело в том, что любое, даже самое негодное правительство будет все равно лучше, чем вообще отсутствие правительства. Некоторые люди могут поставить это утверждение под сомнение. Но я уверен, что нечестивое, развращенное и погрязшее в коррупции правительство, если оно действительно хоть как-то управляет страной, все-таки лучше, чем явная анархия. Я согласен с теми, кто утверждает, что сегодняшние политики развращены, что они испорчены, погрязли в коррупции и политических интригах. К сожалению, друзья мои, человек действительно извратил и испортил все то, что связано со сферой политической власти. Но все равно, даже при такой власти в государстве остаются хотя бы какие-то черты, какая-то видимость законности и порядка. Гражданские власти являются даром от Бога. И христиане должны благодарить за них Небесного Отца, а также молиться о них. Многие из нас не находят в себе сил молиться за наших правителей. Однако это необходимо, чтобы мы могли проводить тихую и безмятежную жизнь. Теперь прочтем 3 и 4 стихи. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Вторая причина, почему нам следует молиться за представителей власти, состоит в том, что благодаря этому Евангелие может найти свой путь к погибающим людям этого мира. Я не сомневаюсь, что рано или поздно мы столкнемся с гонениями на христиан даже в тех странах, которые сегодня считаются христианскими. Я не имею в виду реальные гонения на членов формальных церквей. Либеральная церковь сегодня настолько погрязла в компромиссах, что эти церкви будут поддерживать и приветствовать все, что появится на политическом горизонте. Я лишь говорю, что подлинные верующие в Иисуса Христа могут столкнуться с реальными притеснениями и гонениями. Самому Павлу довелось испытать на себе подобные гонения, и он говорит, что верующие должны молиться за лидеров государства, которые ответственны за это. Ибо молитвы за этих людей хороши и угодны Спасителю нашему Богу. Почему? Да потому что Божья воля состоит в том, чтобы все люди спаслись. Нам с вами, как христианам, нет нужды стремиться к тому, чтобы на какую-то политическую должность был избран определенный человек. За все годы своего служения я никогда не позволял себе рекомендовать какого-то определенного кандидата на какую-то политическую или общественную должность. Я не призван делать это.
и я не верю, что к этому призван кто-либо из служителей. Я должен лишь молиться за наших лидеров, независимо от того, какими они являются. А молиться за них я должен ради того, чтобы Евангелие могло распространяться. Я хочу, чтобы власть находилась в руках человека, который сделает так, чтобы у Божьего Слова была возможность достигнуть погибших людей этого мира. В этом должно состоять наше искреннее стремление и цель наших молитв. Далее в этой главе мы находим один из известнейших стихов Священного Писания, который звучит так. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Римляне поклонялись множеству самых разных богов. Да и сегодня люди поклоняются многим богам, избирая для этого самые разные способы. Люди отдают и посвящают себя множеству самых разных идолов. Некоторые — удовольствием, некоторые — развлечением и так далее. Мир развлечений, к примеру, стал своего рода религией для многих людей. Есть женщины, которые, даже не задумываясь, готовы в один миг пожертвовать всеми своими добродетелями ради славы или богатства. Есть мужчины, которые готовы поступиться своей честью ради того, чтобы, к примеру, стать теле- или кинозвездой. Сегодня у людей есть множество самых разных богов. Но есть только один истинный Бог, который является Творцом и правителем этой вселенной. А также есть только один посредник между Богом и человеком — человек Христос Иисус. В ветхозаветные времена израильтяне приходили в храм, где несли свое служение множество ветхозаветных священников. И любой израильтянин мог прийти и обратиться к Богу, но только через этих священников, выполнявших функции посредников между Богом и людьми. Однако здесь Павел говорит, что сейчас у людей есть только один посредник, к которому мы должны обращаться, чтобы приблизиться к Богу. Нам не нужно идти к каким-то людям этого мира. Нам нет нужды обращаться к Богу через отдельных земных служителей. Есть один единственный посредник — посредник с большой буквы, между Богом и человеком. Поэтому никому из христиан не нужны земные посредники. Однако нам нужен небесный посредник и небесный священник. И у нас есть такой посредник, есть великий первосвященник. В свое время Иов написал, выражая стенание своего сердца, о том, что нет никого, кто помог бы ему донести свои страдания и тяготы до Бога. В 33 стихе 9 главы книги Иова мы читаем: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Фактически Иов сокрушается, говоря: «О, если бы нашелся кто-то, кто смог бы взять меня за руку и привести к самому Богу, дабы я смог выразить ему все то, что накопилось в моей душе, а он выслушал бы меня, понял бы и ответил мне». Так вот, друзья мои, сегодня у нас есть такой посредник. Господь Иисус Христос уже пришел. Одной рукой Он держит за руку Творца этой вселенной, потому что Сам является Богом. Он способен спасти нас, очистив нас до самой глубины нашей сущности, потому что Он Бог, и Он Сам заплатил цену за наше спасение. Он наш посредник, потому что Он стал человеком. Он может взять меня за руку, Он понимает меня, Он понимает вас, и вы можете обратиться к Нему. А главное, что Он никогда не будет разочарован в вас. Он никогда не выйдет из себя. Он никогда не ударит и ничем не обидит вас. Вы можете сказать: «Я недостоин, потому что я оступился и упал. Я полностью лишился благодати Бога». Друзья мои, Он знает все это и при этом все равно любит вас и хочет приблизиться к вам, обнять вас и поставить вас на ноги.
Пророк Исаия некогда писал о Господе в 9 стихе 63 главы своей книги. «Во всякой скорби их Он не оставлял их». То есть Господь проходил все эти скорби вместе со своими людьми. Однако некоторые исследователи утверждают, что этот стих должен читаться с отрицанием. «Во всякой скорби их Он не претерпевал скорби». Но при любом прочтении этого текста истина, заложенная в нем, поистине чудесна. И, может быть, Бог сознательно заложил в этот текст возможность двоякого прочтения, тем самым подразумевая справедливость обеих истин. Однако, лично я больше люблю второй вариант. «Во всякой скорби их Он не претерпевал скорби». Бог шел через пустыню вместе с детьми Израиля. И даже когда они отпали и ослушались Его у самых пределов обетованной земли, Бог не сказал им: «Что ж, раз вы ропщите на меня, тогда живите сами. Вы надоели мне, и я больше не желаю иметь с вами никаких дел». Нет, Он продолжал оставаться с ними в течение целых 40 лет. Более того, Он даже пошел дальше. Он дал Моисею особые заповеди и наставления, которые предназначались для управления жизнью этого народа уже после вступления в обетованную землю. Он ожидал их и терпеливо работал с ними во времена их скорбей в пустыне. Но сам он не подвергался скорби. Он не сломался и не повернул назад, но просто оставался вместе с ними. Точно так же он работал со мной всю мою жизнь. Друзья мои, как чудесно иметь подобного посредника, через которого мы можем приступать к Богу. И вы должны идти через него, потому что нет никакого смысла приходить и рассказывать о ваших невзгодах ко мне. Я не смогу по-настоящему посочувствовать вам. Я даже не смогу по-настоящему понять ваши проблемы. Но он может. Потому что Он истинный человек и истинный посредник. Он берет меня за руку. Это не я протягиваю к Нему руку. Это Он протягивает свою руку ко мне, давая мне возможность ухватиться за нее. В этом состоит самая потрясающая тайна и чудо. Он спустился на нашу землю и протянул мне свою руку, взяв меня под свою опеку. Но одновременно с этим он, образно говоря, держит за руку самого Бога Отца, потому что является Богом Сыном, и благодаря этому он сводит нас вместе. Этот посредник и есть тот, кого должен узнать весь наш мир, потому что есть только один путь ко спасению. Апостол Петр, обращаясь к религиозным правителям своего времени, однажды произнес следующие слова: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Христос — это единственный путь. Но самое удивительное в том, что Он приведет вас прямо к Богу, если вы обратитесь к Нему. Однажды мне предстояло совершить долгое путешествие на автомобиле. Для того, чтобы попасть в конечную точку моего пути, мне нужно было выехать на определенное шоссе. И если бы по какой-то случайности или из-за невнимательности я пропустил поворот на эту дорогу, я оказался бы в весьма затруднительном положении. Мне понадобилось немало усилий, чтобы найти это шоссе, но когда я выехал на него... Оно привело меня именно туда, куда мне было нужно. Я благодарен человеку, который показал мне этот путь, предупредив, что это одна единственная дорога в нужное мне место. И я также благодарен за то, что мне в свое время стало известно, что есть только один путь к Богу, есть только один посредник, и что Он единственный, кто в силах привести меня к Богу. Он может привести всех нас к Богу, потому что Он и есть Бог. Но вместе с тем Он также и человек. Человек,
Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех, как сказано в шестом стихе. Используемое здесь слово «искупление» по-гречески звучит как «антилютрон» и буквально переводится как «выкуп, вносимый за что-то». Христос заплатил требуемый выкуп за нас, за наше искупление. Мы нуждались в этом искуплении, ибо мы с вами являлись погибшими грешниками. А Он стал нашим искуплением и нашим искупителем. Далее прочтем седьмой стих. «Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине». Фраза «я поставлен» может еще переводиться как «я был избран». Павел говорит, что он был поставлен или избран проповедником и апостолом самим Богом. Слово «проповедник» происходит от греческого слова «кейрукс», которое буквально переводится как «глашатай» или «вестник», то есть «тот, кто несет благую весть». Евангелие. Павел был избран или поставлен, чтобы возвещать Евангелие язычникам. Заканчивает Павел эти наставления о публичных молитвах восьмым стихом, где сказано: «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Павел дает повеление о молитве, говоря, что любые молитвы Богу на наших публичных церковных собраниях должны произноситься людьми с чистыми руками и с чистыми сердцами. Это должны быть люди, которые принесли Богу покаяние в своих грехах, которые приходят без злобы и негативных эмоций в своем сердце и которые приходят к Богу в вере, веруя, что Бог услышит и ответит. Это очень важно помнить всем нам в наших церквях. Этим я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.